Всякую любив нас даром, гарчим бивень, де цваном, всякую любив нас даром.